мой, мой, мой, ваше гордо ок, дарбалья ментол, сихарета рок. And all my sweet, sweet Donna, for my set, дарбалья свет, свет, за моя розле. And deep, precise, so gordo, так precise, for хит, так он дал мне и рок, и свет.